0: Son las 12, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenas tardes. Mediodía de este sábado de Operación Salida. Hora de revisar los puntos más conflictivos en nuestra red viaria. A Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues mucha precaución ya por varios accidentes. Uno complica en Cantabria, la 8 en Colindres, dirección Torre la Vega, pero genera 4 kilómetros de retenciones en ambos sentidos de la marcha. Otro accidente complica la salida de Madrid en la carretera de Toledo, la 42, en el entorno de Casarrubuelos y Torrejón de la Calzada, y se complican ya el resto de salidas, especialmente en la 1 en circuito de Jarama, la 3 en Rivas, A5 en Arroyomolinos y la 6 en Las Rozas. También en Barcelona, sus salidas por la P7 en Martorell, en dirección Tarragona, y también a la altura de Momeló, ya sentido Girona. Especial precaución en la entrada a Valencia por la 3 en Loriguilla, donde van a encontrar 3 kilómetros de retenciones, y tráfico intenso en las salidas de Sevilla, A49 en Benacazón y la AP4 en Las Cabezas de San Juan.
0: Cerrado el espacio natural de Las Gavarres en Girona como medida de precaución y para facilitar las labores de extinción del incendio que desde ayer quema en la Bisbal de la Empurda. De momento ha calcinado unas 2.400 hectáreas, pero podrían llegar a 30.000. Desde el terreno nos actualiza la situación Gemma Esteva.
3: Salvador Illa ha explicado que el objetivo es intentar tener estabilizado el flanco derecho del incendio antes del cambio de viento previsto para esta tarde. Este podría descontrolar las llamas y provocar que el incendio entrara de lleno en el macizo dirección Girona con un potencial de 7.000 hectáreas. Para evitarlo hay una movilización extraordinaria de efectivos, 440 bomberos, 100 efectivos de la UME y 10 medios aéreos que atacan las llamas desde el aire. Como medida preventiva, el presidente Illa ha anunciado el cierre de todo el espacio natural de Las Gavarres.
4: Y una petición de máxima prudencia. Mañana entramos en una fase delicada, una oleada de calor que según las previsiones meteorológicas se va a prolongar hasta el miércoles y que probablemente nos haga tomar también medidas de cierre de algunos otros espacios naturales.
3: Y ya ha pedido a los vecinos de los 7 municipios cercanos al incendio que respeten las órdenes de confinamiento. Al final del día el presidente volverá a reunirse con los alcaldes de la zona, tal y como ya ha hecho esta mañana, para ver si hay que adoptar nuevas medidas o si por el contrario se puede levantar el confinamiento de alguna población.
0: En Valencia continúa a esta hora la Asamblea Extraordinaria de Compromís que debe nombrar a Mónica Oltra como candidata a la alcaldía de la ciudad. Un acto que se celebra en el Jardín Botánico y en el que Oltra está exponiendo su proyecto político. Lorena Mayordomo, buenas tardes.
5: Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues acaba de concluir esa intervención de Oltra en la Asamblea Extraordinaria de Compromís en la que se va a ratificar su candidatura. Ha dicho que quiere ser la alcaldesa del gobierno que ama Valencia. Este acto representa además su regreso a la primera línea política después de su dimisión en 2022. Oltra ha entrado en la sala entre una gran aclamación, se la ha visto emocionada y ha manifestado que durante este tiempo ha reflexionado mucho. Asegura que su proyecto político estará basado en una ciudad que se pueda vivir. Quiere que Valencia sea declarada zona tensionada. Su lucha también contra la extrema derecha y el fascismo ha marcado su discurso, igual que el mensaje es la hora del pueblo. Como decís, esta asamblea se celebra en un lugar que no es casual, el Salón de Actos del Jardín Botánico. En este escenario se firmó el pacto de gobierno que le permitió ser la mano derecha de Ximo Puig en el gobierno valenciano.
0: Gracias, Lorena. Y en el exterior, en la guerra de Ucrania, Kiev asegura que sus ataques con drones han dañado hasta un 43% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. La más reciente, una terminal petrolera, es San Petersburgo. Lola Bex.
6: Moscú ha reconocido el ataque ucraniano de esta madrugada sobre la terminal petrolera de Peterhof en San Petersburgo, aunque asegura que no ha habido daños significativos, ya que han conseguido derribar 72 drones en esa zona y otros 389 en hasta 19 regiones rusas, incluida la capital Moscú, la península de Crimea o Belgorod, cuya capital ha quedado parcialmente sin luz. Ataque que ha confirmado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con un vídeo en sus redes sociales. El Estado Mayor ucraniano asegura que sus ataques de largo alcance han mermado casi un 43% la capacidad de refinación del petróleo de Rusia, con unas pérdidas superiores a los 13.500 millones de dólares, siempre según Kiev.
0: Es todo por nuestra parte. Siguen informados en esta sintonía y siempre en rtve.es.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
7: Вещание на русском языке.
8: У микрофона Светлана Демидова.
9: Два самых ярких летних проявления испанского социума встречаются на пересечении первой субботы июля. Проходящая всю неделю в Королевстве неделя гордости ЛГБТК-сообщества сегодня, 4 июля, заканчивается кульминационным маршем мадридского прайда. Он впервые проведен в 1978 году, когда после окончания диктатуры состоялась первая демонстрация в защиту прав гомосексуалов. А уже послезавтра, в понедельник, 6 июля, внимание всей Испании переключится на Памплону, где ровно в полдень традиционно Чупинасу с балкона городской ратуши даст официальный старт празднику покровителя города Святого Фермина. Праздник Сан-Фермин истоками уходит в 12 век, но сегодня его проведение уходит далеко за рамки всех религиозных смыслов. Прайд в Мадриде и Сан-Фермин в Памплоне – два абсолютно важнейших события для всей Испании, которые ежегодно привлекают в страну миллионы туристов со всего мира. На Прайд в Мадрид в этом году съезжаются 1,5 миллиона гостей и представителей ЛГБТК-сообщества со всего мира. А за 9 дней праздника Сан-Фермин Памплону тоже посетят более 1 миллиона туристов, и тоже со всего мира. В субботу, 4 июля, начинаем информационной частью. Продолжим с комментаристом Аликом Жингелем в объективе «Землетрясение», а затем проинтервьюируем писателя и историка Мадрида Карлоса Осори, который публикует свою 13-ю книгу, посвященную пешим маршрутам по столице. Съехавшимся на празднование мадридского прайда, а также всем туристам летом, эта книга может стать очень интересной.
1: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
9: Спустя неделю после двойного землетрясения Венесуэла объявляет 7-дневный национальный траур. Но у этого землетрясения есть и один светлый символ.
10: А donde estás alcanza a llegar la luz de aquí arriba? ¿Estás bien? ¿Estás herido?
9: Как ты? Ты ранен? Нет. 8 дней погребенным под 140 тоннами обрушившегося здания. Без еды, без питья, в кромешной темноте. Эрнан опять видит солнечный свет. 100 международных спасателей из 10 стран боролись за жизнь одного человека. Баланс трагедии. 2295 погибших, более 11 тысяч раненых, 50 тысяч пропали без вести. Среди погибших 27 граждан Испании, еще около 150 испанцев числятся пропавшими без вести, сообщает глава МИД Испании Хосе Мануэль Альварес.
11: 26 españoles fallecidos, 11 españoles bajo los escombros и 150 desaparecidos.
9: Испания эвакуировала из Венесуэлы более 160 своих граждан.
11: Un nuevo vuelo de repatriación aquí en Madrid, procedente de Venezuela.
9: España продолжит поддержку Венесуэле столько, сколько потребуется.
11: España está al lado del pueblo hermano de Venezuela y lo va a estar tanto tiempo como sea necesario.
9: А пока королевство направляет в Венесуэлу новую группу медицинских работников с напутственными словами: «Королева Летисии, вы протягиваете руку помощи страдающим и делаете это профессионально, компетентно и с большой теплотой».
12: Si es el modo en el que tendéis la mano a las personas que lo están pasando mal. Lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño.
9: Еще цифры. Землетрясением в Венесуэле разрушено 60 тысяч зданий, 16 тысяч семей остались без крова. Международные спасательные группы, в том числе испанские специалисты, уже вытащили из-под завалов около 7 тысяч человек. Надежда не умирает. В объективе Мексика, где король Испании Филипп VI и президент Мексики Клаудия Шейнбаум проводят историческую встречу, которая знаменует потепление отношений между двумя странами после нескольких лет дипломатической напряженности. По словам короля, оба государства будут продолжать укреплять отношения, которые существуют уже столько лет.
13: Celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto tiempo.
9: Это хорошая, доброжелательная встреча, которая не смогла бы состояться, если бы правительство Испании и глава испанского государства, каждый по-своему, не признали те злоупотребления, которые были совершены испанцами на мексиканской земле.
14: Entonces, creo que fue una reunión buena, cordial. Esta reunión no se hubiera podido dar si no hubiera habido por parte del gobierno español y del jefe del Estado español, el rey, haber reconocido en su forma, en su manera, abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles.
9: Так оценивает встречу президент Мексики Клаудия Шейнбаум. И Украина. На этой неделе Россия наносит Украине один из самых масштабных ударов с особой силой по Киеву и Днепру. Более 30 человек погибших. Разрушено множество жилых домов. Чем сильнее Москва бьет по мирным жителям, тем жестче будет ответ со стороны Европейского Союза, заявляет глава европейской дипломатии Кая Каллас 2 июля в Брюсселе и обещает новые санкции против России. С начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года ЕС, США, Великобритания, Канада и другие партнеры приняли уже более 20 пакетов санкций против России. Испания также усиливает экономическое давление на Москву и включает Россию в список офшорных юрисдикций. В этот перечень входят страны и территории, которые испанские власти считают недостаточно прозрачными в налоговой сфере и не готовыми к полноценному обмену налоговой информацией. Моложе 45 лет 80%. Колумбиец по национальности 20%. Вот основной профиль из 1 175 тысяч мигрантов, которые подали документы по узакониванию своего статуса в Испании благодаря государственной чрезвычайной кампании по легализации. Более миллиона солиситантов – это вдвое больше, чем предполагалось изначально. 609 тысяч заявителей уже получили временные документы. Однако полемика есть. Верховный суд Испании рассматривает возможность обратиться в суд Европейского Союза, чтобы выяснить, соответствует ли такая масштабная легализация правительства Санчеса европейскому законодательству. Эльма Сайс, министр по вопросам интеграции социального обеспечения и миграции, защищает законность принятого решения, которое разработано в строгом соответствии с испанским законодательством и обеспечивает шаг за шагом полную юридическую определенность.
15: Un texto con seguridad jurídica, con rigor jurídico, que se refiere a la normativa de nuestro país y vamos paso a paso.
9: Правительство приводит и первые экономические результаты этой меры. В июне число зарегистрированных работников, отчисляющих взносы в систему социального обеспечения Испании, увеличилось на 129 тысяч человек. Две трети новых рабочих мест, 87 тысяч, приходятся именно на иностранных работников, которые узаконили

0: а фабрикат пожал 2,5 миллиона
1: votantes. Глава Народной партии Альберто Нунес Фейхо обвиняет коалиционное правительство социалистов и блока Сумар, что этих новых граждан Испании будут использовать при голосовании. Завершаем панораму мундиалем. Сборная Испании уверенно вышла в 1/8 финала от чемпионата мира, разгромив Австрию со счетом 3-0. Испанцы полностью контролировали ход встречи и не оставили сопернику ни единого шанса. Теперь красную фурию ждет новое серьезное испытание. 6 июля Испания сыграет с Португалией за выход в четвертьфинал. Конец панорамы.
2: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
3: На злобу дня.
1: У микрофона Светлана Демидова, за пультом мне помогает Алекс Дель Кастильо, и продолжаем выпуск в субботу, 4 июля. Землетрясение в Венесуэле. Насколько человек защищен от такого рода природных катаклизмов? Что было бы в Испании в случае подобного землетрясения? Добрый вечер, Алекс Джингель.
4: Добрый день. И есть подозрение, что последствия были бы схожими. Так считает Испанская ассоциация дорожных инженеров. В Евросоюзе принята норма по строительству зданий Еврокод-8, которая минимизирует разрушения при землетрясениях до 7,2 балла по шкале Рихтера. Но этот Еврокод-8 в Испании не применяется. Испания строит здания по строительному уставу, принятому в 2002 году, который менее требователен к нормам сейсмической безопасности. Кроме того, абсолютное большинство зданий было построено в 20 веке, когда на эти нормы вообще не обращали внимания. Последнее землетрясение в Испании с человеческими жертвами произошло в городе Лорка, что в автономном сообществе Мурсия, в 2011 году. Сила землетрясения 5,2 балла по шкале Рихтера. Было разрушено 80 зданий, погибли 9 человек, еще сотни получили ранения. Землетрясение в Венесуэле было в 1000 раз сильнее. Комментарий излишний. Но есть один положительный и очень важный момент. Испания не находится в зоне острой сейсмической опасности. Наверное, это также влияет на отсутствие порывов применения Еврокода-8. За последнюю 1000 лет в Испании было зарегистрировано 26 крупных землетрясений. Самое разрушительное из них – 22 сентября 1522 года в Альмерии. Его сила по шкале Рихтера была приблизительно около 7 баллов. Город был полностью разрушен. Погибло более 2500 человек. Кстати, так как старая арабская застройка Альмерии была полностью разрушена, нынешний облик города, результат его восстановления уже в новом стиле – после трагедии. Второе по количеству жертв землетрясения имело эпицентр в гранадском поселке Аренас-дель-Рей в 1884 году. Его сила около 6,5 балла по шкале Рихтера. Погибло около 1200 человек. Это землетрясение чувствовалось также в Альмерии и Малаге. Самой сейсмически активной зоной Испании является Мурсия и то, что находится в непосредственной близости от нее по побережью. Юг провинции Аликанте, Малага, Гранада и чуть дальше Альмерия. В частности, в 1829 году землетрясение силы 6,5 балла унесло жизни 400 людей в городе Торревьеха, что в провинции Аликанте. Каждый год в Испании регистрируется около 2200 подземных толчков, но только около 20 из них чувствуются человеком. В августе 2007 года землетрясение силой 5,1 балла произошло в центральной части Испании, в Сьюдад-Реаль. Оно чувствовалось практически по всей Испании, включая Мадрид. Но далеко не всеми. Никаких человеческих жертв оно не принесло. Да и разрушения были минимальны. В поселке Альмагро, муниципальном театре 19 века, получил повреждение актовый зал. Через 4 года землетрясение такой же силы в Лорке разрушило 80 зданий и унесло 9 человеческих жизней. То есть не все зависит от силы подземного толчка. Очень большое влияние имеет глубина эпицентра и вид почвы. Наибольшую опасность для Испании представляют землетрясения.

0: с эпицентрами за пределами страны. На западе Португалии находится мыс Сан-Висенте. Это самая сейсмически активная зона в мире. В Атлантическом океане в районе этого мыса сходятся три тектонические плиты. Евразийская, африканская и атлантическая. Землетрясения в районе мыса Сан-Висенте постоянно чувствуются на юге Испании. Иногда они приносят разрушения и человеческие жертвы, хотя и немногочисленные вследствие достаточной географической удаленности. Тем не менее, в 1956 году в Испании, в Севилье погибли 12 человек, а в 1969 году 4 человека в Уэльве. А наибольшее количество жертв принесло Испании землетрясение в Лиссабоне в 1755 году силой около 9 баллов по шкале Рихтера. Более 5000 человек. Город Кадис не был снесен с лица земли цунами с волнами от 15 до 20 метров только благодаря своим крепостным стенам, которые выдержали удар стихии. В самом Лиссабоне погибло тогда более 100 тысяч человек.
1: Спасибо, Алик. А последний вопрос, связаны ли землетрясениями с изменениями климата, мы задаем метеорологу и научному консультанту Мар Гомес. Ее последняя книга «Климатический тик-так» только что поступила на полки книжных магазинов. Итак, связаны ли землетрясения, подобные в Венесуэле, с изменением климата?
2: Sí, a ver, es una confusión frecuente porque es un fenómeno totalmente diferente.
1: No se ha demostrado. Это довольно распространенное заблуждение, хотя на самом деле это два совершенно разных явления. Венесуэла расположена и находится в так называемом Тихоокеанском огненном кольце. Это западная часть Америки, часть Азии и Австралии. И именно там, в этом кольце, происходит около 75% всех землетрясений и вулканических извержений в мире, потому что это зона, где разломы земной коры особенно активны. Они смещаются, сталкиваются, высвобождают энергию и вызывают землетрясения. Единственная возможная связь с изменением климата может заключаться в уязвимости территорий. Из-за нехватки ресурсов и других факторов, если такая зона уже подвергается землетрясению, то население, как в Венесуэле, может оказаться гораздо более уязвимым. Но причинно-следственной связи между землетрясениями и изменениями климата в данном случае нет.
3: На злобу дня.
1: Вещая поверх барьеров.
3: Эмиссионы в русском.
4: У микрофона Светлана Демидова.
1: Я у микрофона, и я в мадридской студии. Мадрид, как и любой другой город, лучше всего познается пешком. Писатель, гид, художник и историк Мадрида Карлос Осорио Гарсия де Ойтеса поэтому публикует свою 13-ю книгу «Каминандо пор Мадрид», исследуя Мадрид пешком, и предлагает открыть испанскую столицу через 12 маршрутов, которые соединяют прошлое Мадрида и настоящее Мадрида, исторические улицы Мадрида и повседневную жизнь. И тот самый городской ландшафт, который Карлос Осорио предлагает нам исследовать, сегодня становится предметом все более активной общественной дискуссии о модели развития испанской столицы в настоящем и будущем. За последние 10 лет Мадрид потерял большую часть своих исторических мест. Столетних кафе, театров, магазинов. Зато растет число туристических квартир. В разных исследованиях их оценивают в десятки тысяч в столице, значительная часть из которых считается нелегальной. Международное издание Financial Times не далее как 30 июня этого года публикует обширную статью «Madrid – The Growing Pains of a Superstar City» – «Мадрид – трудности роста города-звезды». Для кого сегодня Мадрид? Для жителей или для туристов? Для денег? Для инвестиций? Или для жителей? На пересечении Мадрида, который можно пройти пешком, и Мадрида, который стремительно меняется, мы говорим с Карлосом Осорио.
5: Bueno, yo tengo una especie de reto desde que yo era muy pequeño.
1: Когда я решил издать эту книгу по моим любимым мадридским маршрутам, это был своего рода вызов самого моего детства. Когда родители водили меня на экскурсии, на культурные прогулки, мне было очень скучно, потому что у меня создавалось ощущение, что большинство гидов в основном хотят показать, как много они знают, и им все равно, интересно тебе это или нет. И мне также, когда я был еще маленький, не нравилось, как они объясняли памятники, потому что это была просто череда стилей, имен, имен и технических слов, чтобы описывать искусство. Я думаю, что искусство лучше подавать через чувства, объяснять, почему это было создано, кто это сделал, для чего, что хотел передать этим произведением, этим памятникам. С этого, по-моему, и стоит начинать. А уже потом, если публика попросит, можно говорить про конические пилястры или коринфские капители. Когда 20 лет назад я решил организовать экскурсии по Мадриду, причем только для моих друзей и соседей, я сам разработал 100 маршрутов. А в новой книге их всего 12, но они включают лучшие из истории Мадрида, начиная со средневекового периода, затем эпоха Возрождения, затем эпоха барокко, затем эпоха Габсбургов, затем эпоха королей Бурбонов. В этих маршрутах также есть ссылки на популярные народные мадридские районы, есть маршруты про писателей, которые сделали Мадрид своим домом. И кроме того, есть также экскурсии по особенным заведениям. Те самые столетние магазины и столетние таверны, которые делают Мадрид неповторимым. И все это можно читать как своего рода путеводитель и гулять по Мадриду, а также можно читать дома просто как информацию.
5: Bueno, este libro es una especie de testamento en vida. En el que cuento cómo hago mis visitas.
1: Я так думаю, что моя последняя книга – это такое своего рода мое завещание для потомков. Про Мадрид, который я люблю. Я рассказываю, почему в один прекрасный момент я решил проводить экскурсии, как я их провожу, по каким местам, о чем эти экскурсии. То, что я предлагаю в книгу, и эти все маршруты по Мадриду, с их помощью, как мне кажется, можно понять душу моего любимого города, его историю, его обычаи и его особенности.
5: Yo llevo descubriendo cosas toda mi vida y cada día que pasa descubro algo nuevo de la ciudad.
1: Мадрид неиссякаем. Мои прапрапрапрадеды жили здесь. Я, кажется, знаю каждую его улицу, каждый закоулок, каждую столетнюю таверну, все виды деревьев, что здесь растут. И все равно, всю жизнь открываю для себя новые вещи. И каждый день нахожу что-то новое, потому что, когда идешь по улице, иногда часто думаешь о своем. И в один день видишь Мадрид с одной стороны, а в другой день с другой. И иногда, проходя в сотый раз по одной и той же улице, вдруг замечаешь то, что всегда здесь стояло, здесь было, а ты просто этого не видел. В Мадриде закопано очень много историй и очень много историй человеческих судеб. Это же столица империи. Империи нет, а столица остается. Через этот город, который пережил многое и радостное, и трагическое, прошло множество людей. Все они, великие и простые, оставили здесь свой след. И часто эти следы скрыты, их не видно с первого взгляда. И хорошо, когда кто-то помогает их обнаружить. Что я и делаю.
5: Bueno, yo no tengo muy claro qué es lo que pretendo.
1: Я сам до конца, честно говоря, не понимаю, что именно я хотел бы добиться, когда писал эту книгу. Но главное, что это открытая книга, как и мои прогулки, чтобы каждый мог делать с этой книгой, как и на моих прогулках, все, что хочет. И все же у меня есть цель – познакомить, в первую очередь, сегодняшних, новых мадридцев с Мадридом. Потому что я считаю, что можно любить только то, что знаешь. И важно, чтобы мы любили свой город, чтобы он остался живым, чтобы он не терял свою сущность. Потому что город, как экономический организм, подвержен множеству изменений из-за интересов личных и немногих людей, которые, стоит лишь немного отвлечься, превращают город в бизнес-возможность и при этом сметают традиции, обычаи, образ жизни других жителей. А любить город значит его защищать, заботиться о нем, потому что город, очевидно, не является чем-то холодным или инертным. Город – это совокупность следов множества людей, которые по нему ходили и по нему ходят сегодня. Таков Мадрид.
5: Hay bastante confusión sobre lo que significó el 2 de mayo de 1808, cuando Madrid es la primera.
1: Ты спрашиваешь, почему я не включил в книгу твой любимый маршрут по местам боевой славы мадридского восстания против Наполеона? Может, ты и права. Сегодня не все мадридцы знают хорошо эту историю. Существует немалая путаница вокруг значения 2 мая 1808 года, дня, когда Мадрид стал, по сути, первым европейским городом, поднявшимся против наполеоновского вторжения. Ведь страну невозможно улучшить посредством бомб. Ее можно преобразить через сотрудничество, помощь, культуру, но никогда через насилие и разрушение. И когда приходят вооруженные люди, обещая лучшее будущее, именно тогда мадридцы первыми вышли на улицу в 1818 году, как сегодня это делает Украина.
5: Hoy en día los invasores vienen con una cartera llena de dinero, lo compran todo, y en vez de invasores se llaman inversores.
1: Знаешь, я думаю, что сегодняшние захватчики не приезжают в Мадрид на конях, не приходят с саблями в руках, не с казаками, не с бомбами. Сегодняшние захватчики приходят с портфелем, полным денег. Они все скупают, и вместо захватчиков они называются инвесторами. Мадрид в последние 10 лет переживает огромную трансформацию, потому что его превращают в туристический бизнес, и жителей вытесняют из их домов, чтобы делать туристические квартиры.
5: Sí, porque todas las ciudades cambian y bueno, pues Madrid.
1: Да, конечно, я понимаю, что время великий меняльщик, и все города меняются. Мадрид тоже жил по-разному и в средние века, и в эпоху барокко, и во время Просвещения. Естественно, что люди меняют привычки, меняют образ жизни, но ненормально, когда Париж остается без парижан, Венеция без венецианцев, а Мадрид без мадридцев. Город должны обитать его обитатели, а не туристы. Если мадридец покидает свой дом, уезжает из Мадрида, значит, мадридцу не дают в его доме жить. И тогда город превращается во что-то другое, вместо размещения для туристов именно в то, во что сейчас пытаются превратить Мадрид. Но только у Мадрида пока еще есть очень сильное сопротивление. Есть еще мадридцы, которые отказываются выезжать из своих домов в центре, где их жили бабушки, дедушки, прадедушки, прабабушки. Таких мадридцев много. И исторический центр Мадрида, который является главной целью для риэлторов, он ведь самый большой в Европе, там живут много мадридцев, поэтому риэлторам не удается продать полностью Мадрид на откуп. Все еще есть люди, которые живут на этих улицах и которые будут жить там дальше.

Ну что ж, Мадрид был, Мадрид есть и Мадрид останется. Сегодня испанская столица переживает главный день недели гордости – мадридский прайд. А Памплона, столица Навары, готовится к празднику Сан-Фермин. Два совершенно разных события, две разные традиции, но их объединяет одно – желание людей выйти на улицы, быть вместе, радоваться жизни со своими близкими. Я только хочу любовь, настроение этого дня, всего лета и моего посыла к вам. Берегите.

0: Nos vamos a París para saludar a Marta López Izquierdo, profesora titular de Lingüística Hispánica en la Universidad de París. Hola.
1: Hola, buenos días.
0: Saludamos también a otra de las investigadoras, a Mercedes Yusta Rodrigo. Es catedrática de Historia de España Contemporánea en la Universidad de París. Es miembro honorario del Instituto Universitario de Francia. Hola, profesora.
1: Hola, buenas tardes.
0: A las dos, su trabajo ha sido crucial para recuperar la voz de muchas de estas mujeres, decimos mujeres porque en su mayoría son mujeres. Estas cartas son un testimonio vital del exilio. Yo no sé cuántas cartas han conseguido descubrir en ese Archivo Nacional de París, Mercedes.
1: Bueno, no ha sido exactamente una casualidad. estos fondos ya eran no eran totalmente desconocidos. Había algunas historiadoras que habían trabajado sobre ellos. Uh-huh. Entonces, bueno, los fondos se conocían. Lo que sí es cierto es que las cartas en sí mismas no habían despertado interés por parte, en general, de los historiadores o de las historiadoras como Alba Martínez o Maëlle Mogendre, que habían trabajado sobre el exilio. Uh-huh. Alba Martínez sí se había interesado un poquito más, pero es cierto que el trabajo sobre las cartas es sobre todo una idea, una estupenda idea de Marta López Izquierdo, que es catedrática de lingüística en París 8 y que justamente por su formación de lingüista tuvo la intuición de la importancia que tenían estas cartas. Uh-huh. Y le voy a dejar a ella que explique justamente qué es lo que ella vio en las cartas y que las historiadoras pues habíamos pasado un poquito de lado.
0: Sí, porque gracias a ustedes, Marta, se han podido leer y hemos descubierto muchísimas de esas historias personales, ¿no?
2: Sí, efectivamente, ese fondo que había sido visto y estudiado y utilizado para los estudios históricos, pues probablemente porque esas cartas no contienen información factual desconocida para los historiadores, no se había pensado en el valor que podían tener. Y desde la lingüística, pues bueno, tenemos en primer lugar el testimonio escrito de personas que generalmente no dejan huella para la historia de la lengua, porque son personas cuyas manifestaciones escritas no suelen conservarse. Y aquí se han conservado un poco por la necesidad y un poco también por cómo la organización que es destinataria de estas cartas trabajó y archivó todos estos documentos, que por otro lado tienen una historia y un periplo absolutamente increíble, y un poco pues por esa cadena de circunstancias podemos hoy leer lo que fue la experiencia de esas personas y podemos saber cómo escribían, cómo se expresaban y por ello mismo quiénes eran estas personas que por otro lado pues son totalmente desconocidas.
0: Las cartas creo que han encontrado alrededor de 2.300, si no me equivoco.
2: Sí, sí, sí. Por el momento, cartas de refugiados hemos encontrado en torno a 2.300.
0: Veo que están fechadas en un tiempo muy concreto y corto, ¿no? En un periodo de un año.
1: Pues sí, la razón es que ese es el periodo de existencia de la organización.
0: El 39 y el 40.
1: Estas cartas son el archivo de esta comisión de ayuda a los niños españoles refugiados en Francia, que solemos llamar por sus siglas CAERF. Y esta organización tiene una vida relativamente efímera. Es una organización que se crea por parte de Edith Pye, esta mujer cuáquera, que reúne a un grupo de mujeres con las que ya ha estado trabajando durante la Guerra Civil, porque en realidad la CAERF es una derivación de organizaciones humanitarias que ya han trabajado en España durante la Guerra Civil, principalmente dirigidas por cuáqueros. Y esta organización se crea en el mismo momento de la retirada. Creo que los estatutos están firmados el 18 de febrero del 39, es decir, es muy, muy inmediato. Se organiza muy rápidamente, justamente porque estos trabajadores y sobre todo trabajadoras humanitarias han atravesado la frontera con los refugiados. Uh-huh. Y hay que dar un entramado legal a esa nueva organización que va a continuar a acompañar a esta población vulnerable. Y la fecha final es junio del 40, porque es el momento en que las tropas alemanas invaden Francia. Es el momento de la invasión de Francia, el comienzo de la ocupación alemana. Y esa ocupación marca un éxodo muy importante de población que se marcha del este de Francia hacia el oeste y el sur de Francia. Y entre otras, la CAERF abandona su sede, que está en París, y termina su actividad, en todo caso, su actividad legal, porque sabemos que varias de estas mujeres continuaron ayudando a la población española clandestinamente, y esta es la razón por la cual no hay más cartas. Sin embargo, la actividad no se para ahí, y lo que también es muy interesante es que esta situación pues va a ser muy dramática para los refugiados españoles, porque van a ser desplazados de los lugares más confortables en los que estaban hacia campos de internamiento, para dejar justamente esos lugares a esta nueva población refugiada constituida de franceses que huyen de la invasión alemana. Por otro lado, una de las principales dirigentes de la CAERF, que es su secretaria general, que se llamaba René de Montbrison, es judía. Y René de Montbrison pues era una de las personas más activas de la organización, y tiene que entrar en clandestinidad porque por su origen judío pues tiene miedo de ser deportada.
2: Que en algunos casos están incluso mencionados, eran niños, claro, en aquel momento están mencionados en las cartas de sus madres. Sí, en este sentido hemos podido encontrar a dos familias a las que hemos entrevistado, hemos grabado.
3: Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción.
0: Nos vamos, cerramos temporada, pero vamos a volver la próxima. Gracias por acompañarnos un curso más. Os esperamos el próximo. Feliz verano y a ser felices. Adiós.
3: Su viento ondea sobre la cima.
4: Medianoche, las 11 en Canarias.
5: Radio Nacional de España. Noticias.
4: Buenas noches. Hace unas horas se ha celebrado en Madrid la gran marcha estatal del orgullo LGTBIQ+, este año bajo el lema "A las calles con orgullo, disidencia y resistencia". Marcha en la que, según la organización, han participado 1 millón de personas.
6: Las banderas arcoíris han llenado de color las calles del centro de la capital, en la que ha sido una cita multitudinaria. Por la tarde se ha celebrado el tradicional desfile de carrozas, que ha concluido con la lectura del manifiesto.
7: No volveremos al silencio ni al olvido, no daremos ni un paso atrás, porque el orgullo es nuestra respuesta, nuestra bandera, nuestra lucha colectiva.
6: Y hace unos minutos, en estos micrófonos, la presidenta de la Federación Estatal LGTBIQ+, Paula Iglesias, ha celebrado la gran cantidad de participantes en la marcha a pesar del calor.
8: Bueno, pues a pesar del calor, la verdad es que este llamamiento a la movilización social que hemos hecho con nuestro lema "A las calles con orgullo" ha llenado las calles de Madrid de celebración, pero sobre todo de reivindicación.
4: Y seguimos en nuestro país con otro asunto. Se da por estabilizado el incendio que comenzó el viernes en la Bisbal de la Empordà, en Girona, según han informado las autoridades en el centro de mando. Unos 500 efectivos, entre efectivos de la UME y los bomberos de la Generalitat, van a seguir trabajando durante toda la noche para controlar definitivamente ese fuego.
6: Y los confinamientos van a continuar durante toda la noche también, y se reevaluarán en una reunión este domingo a partir de las 10 de la mañana. David Borrell es el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat.
9: La cabeza del incendio se puede reactivar un poco. A partir de aquí es normal de que esto pueda crear algo de alarma, si bien no esperamos que tenga afectaciones importantes, pero habrá que ir viendo cómo evoluciona a lo largo de esta noche.
4: Y miramos ahora al exterior. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hablado este sábado por teléfono con Donald Trump. Después de la conversación, el mandatario ucraniano ha asegurado que la determinación de Washington será crucial, dice, para avanzar hacia el fin de la guerra con Rusia.
6: Ambos líderes han abordado la situación en el frente y han acordado continuar el diálogo durante la próxima cumbre de la OTAN. Por su parte, desde el Kremlin informan que Vladimir Putin también ha mantenido una conversación telefónica con Trump en la que el líder ruso recalcó que tomarán todo el Donbass pese a los esfuerzos de Ucrania.
4: Y en Estados Unidos se está conmemorando el 250 aniversario de la independencia del país. El presidente Donald Trump ha aprovechado esa celebración para lanzar un nuevo mensaje contra la política migratoria europea. Lo escuchamos.
10: This immigration is killing Europe. And the other thing, stop the windmills, killing the beauty of your countries.
6: El mandatario ha acusado a los dirigentes del continente de haber permitido, según sus palabras, la entrada de criminales del tercer mundo y ha advertido de que esa situación convierte a los países europeos en países del tercer mundo, al tiempo que ha defendido el endurecimiento de los controles fronterizos impulsado por su administración. En la misma jornada, Trump ha confirmado que recibirá en los próximos días en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un encuentro que se producirá tras la cumbre de la OTAN y en un contexto marcado por la situación en Oriente Próximo y los contactos con Irán. El presidente estadounidense ha asegurado que ambos mantienen una buena relación y ha afirmado que el dirigente israelí sabe quién es el jefe.
4: Y algo más en la página internacional. En Venezuela vuelve a aumentar la cifra oficial de muertos, asciende a casi 3.000 personas según el último balance de las autoridades del país. Además, son más de 16.500 los heridos después de esos terremotos de hace 10 días.
6: Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha elevado el número de españoles fallecidos a 34, mientras que otros 140 están desaparecidos. Y hay 11 localizados bajo los escombros, que centran en estos momentos los esfuerzos de los equipos de rescate.
4: Y en los deportes, como no, seguimos pendientes del fútbol, de la Copa del Mundo, a punto de comenzar la segunda parte del Paraguay-Francia. Mario Costas, buenas noches.
11: Buenas noches. El primer tiempo en Filadelfia ha terminado sin goles, con unos galos que han tenido el control del balón, pero que no han sido capaces de permear la defensa guaraní. Recordamos, pueden ver el partido en directo en la 1 de Televisión Española y se lo estamos contando también en Tablero Deportivo de Radio Nacional. Y quien gane este duelo se medirá en cuartos de final a Marruecos, que esta tarde ha ganado por 0-3 a Canadá con un doblete del jugador del Girona, Ounahi, y una gran actuación del madridista Brahim. En Fórmula 1, gran premio de Silverstone. Gran tarde de sábado para Antonelli. El italiano se ha llevado primero la sprint y luego la pole del domingo. Carlos Sainz partirá desde la 15ª posición y Fernando Alonso desde la 22ª. La carrera mañana domingo a partir de las 4 de la tarde.
4: Gracias, Mario. Siguiente cita informativa en una hora. La información que también sigue actualizada en la web en rtv.es.
12: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
13: Вещание на русском языке.
12: У микрофона Светлана Демидова.
14: Два самых ярких летних проявления испанского социума встречаются на пересечении первой субботы июля. Проходящая всю неделю в королевстве неделя гордости ЛГБТК-сообщества сегодня, 4 июля, заканчивается кульминационным маршем мадридского прайда. Он впервые проведен в 1978 году, когда после окончания диктатуры состоялась первая демонстрация в защиту прав гомосексуалов. А уже послезавтра, в понедельник, 6 июля, внимание всей Испании переключится на Памплону, где ровно в полдень традиционно Чупинасу с балкона городской ратуши даст официальный старт празднику покровителя города Святого Фермина. Праздник Сан-Фермин истоками уходит в 12 век, но сегодня его проведение уходит далеко за рамки всех религиозных смыслов. Прайд в Мадриде и Сан-Фермин в Памплоне – два абсолютно важнейших события для всей Испании, которые ежегодно привлекают в страну миллионы туристов со всего мира. На Прайд в Мадрид в этом году съезжаются 1,5 миллиона гостей и представителей ЛГБТК-сообщества со всего мира. А за 9 дней праздника Сан-Фермин Памплону тоже посетят более 1 миллиона туристов, и тоже со всего мира. субботу, 4 июля, начинаем информационной частью. Продолжим с комментаристом Аликом Жингелем в объективе «Землетрясение», а затем проинтервьюируем писателя и историка Мадрида Карлоса Осорио, который публикует свою 13-ю книгу, посвященную пешим маршрутам по столице. Съехавшимся на празднование мадридского прайда, а также всем туристам летом, эта книга может стать очень интересной.
12: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
14: Спустя неделю после двойного землетрясения Венесуэла объявляет 7-дневный национальный траур. Но у этого землетрясения есть и один светлый символ.
13: ¿A dónde estás? ¿Alcanza a llegar la luz de aquí arriba? ¿Estás bien? ¿Estás herido?
14: Как ты? Ты ранен? Нет. 8 дней погребенным под 140 тоннами обрушившегося здания. Без еды, без питья, в кромешной темноте. Эрнан опять видит солнечный свет. 100 международных спасателей из 10 стран боролись за жизнь одного человека. Баланс трагедии. 2295 погибших, более 11 тысяч раненых, 50 тысяч пропали без вести. Среди погибших 27 граждан Испании, еще около 150 испанцев числятся пропавшими без вести, сообщает глава МИД Испании Хосе Мануэль Альварес.
15: 26 españoles fallecidos, 11 españoles bajo los escombros y 150 desaparecidos.
14: Испания эвакуировала из Венесуэлы более 160 своих граждан.
15: Un nuevo vuelo de repatriación aquí en Madrid, procedente de Venezuela.
14: España продолжит поддержку Венесуэле столько, сколько потребуется.
15: España está al lado del pueblo hermano de Venezuela y lo va a estar tanto tiempo como sea necesario.
14: А пока королевство направляет в Венесуэлу новую группу медицинских работников с напутственными словами: «Королева Летисии, вы протягиваете руку помощи страдающим и делаете это профессионально, компетентно и с большой теплотой».
16: Es el modo en el que tendéis la mano a las personas que lo están pasando mal. Lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño.
14: Еще цифры. Землетрясением в Венесуэле разрушено 60 тысяч зданий, 16 тысяч семей остались без крова. Международные спасательные группы, в том числе испанские специалисты, уже вытащили из-под завалов около 7 тысяч человек. Надежда не умирает. В объективе Мексика, где король Испании Филипп VI и президент Мексики Клаудия Шейнбаум проводят историческую встречу, которая знаменует потепление отношений между двумя странами после нескольких лет дипломатической напряженности. По словам короля, оба государства будут продолжать укреплять отношения, которые существуют уже столько лет.
17: Celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto tiempo.
14: Это хорошая, доброжелательная встреча, которая не смогла бы состояться, если бы правительство Испании и глава испанского государства, каждый по-своему, не признали те злоупотребления, которые были совершены испанцами на мексиканской земле.
18: Esta reunión no se hubiera podido dar si no hubiera habido por parte del gobierno español y del jefe del Estado español, el rey, haber reconocido en su forma, en su manera, abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles.
14: Так оценивает встречу президент Мексики Клаудия Шейнбаум. И Украина. На этой неделе Россия наносит Украине один из самых масштабных ударов с особой силой по Киеву и Днепру. Более 30 человек погибших. Разрушено множество жилых домов. Чем сильнее Москва бьет по мирным жителям, тем жестче будет ответ со стороны Европейского Союза, заявляет глава европейской дипломатии Кая Каллас 2 июля в Брюсселе и обещает новые санкции против России. С начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года ЕС, США, Великобритания, Канада и другие партнеры приняли уже более 20 пакетов санкций против России. Испания также усиливает экономическое давление на Москву и включает Россию в список офшорных юрисдикций. В этот перечень входят страны и территории, которые испанские власти считают недостаточно прозрачными в налоговой сфере и не готовыми к полноценному обмену налоговой информацией. Моложе 45 лет 80%. Колумбиец по национальности 20%. Вот основной профиль из 1 175 тысяч мигрантов, которые подали документы по узакониванию своего статуса в Испании благодаря государственной чрезвычайной кампании по легализации. Более 1 000 000 солиситантов – это вдвое больше, чем предполагалось изначально. 609 тысяч заявителей уже получили временные документы. Однако полемика есть. Верховный суд Испании рассматривает возможность обратиться в суд Европейского Союза, чтобы выяснить, соответствует ли такая масштабная легализация правительства Санчеса европейскому законодательству. Эльма Сайс, министр по вопросам интеграции, социального обеспечения и миграции, защищает законность принятого решения, которое разработано в строгом соответствии с испанским законодательством и обеспечивает шаг за шагом полную юридическую определенность.
19: Texto con seguridad jurídica, con rigor jurídico, que se refiere a la normativa de nuestro país y vamos paso a paso.
14: Правительство приводит и первые экономические результаты этой меры. В июне число зарегистрированных работников, отчисляющих взносы в систему социального обеспечения Испании, увеличилось на 129 тысяч человек. 2/3 новых рабочих мест, 87 тысяч, приходятся именно на иностранных работников, которые узаконили свой статус таким образом ранее. Еще одна тема для скрещивания шпаг. Так называемый закон о внуках, входящий в структуру закона о демократической памяти Испании от 2022 года. Закон облегчает получение испанского гражданства детям и внукам испанских иммигрантов и политических изгнанников, покинувшим Испанию в годы гражданской войны и установления диктатуры Франко. Первоначально консервативная оппозиция не возражала против его принятия, однако сейчас изменила свое мнение в преддверии всеобщих парламентских выборов в следующем году. Они фабрикуют будущих избирателей. Глава Народной партии Альберто Нунес Фейхо обвиняет коалиционное правительство социалистов и блока Сумар, что этих новых граждан Испании будут использовать при голосовании. Завершаем панораму мундиалем. Сборная Испании уверенно вышла в 1/8 финала от чемпионата мира, разгромив Австрию со счетом 3-0. Испанцы полностью контролировали ход встречи и не оставили сопернику ни единого шанса. Теперь красную фурию ждет новое серьезное испытание. 6 июля Испания сыграет с Португалией за выход в четвертьфинал. Конец панорамы.
12: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso. На злобу дня.
14: У микрофона Светлана Демидова, за пультом имени помогает Алекс Дель Кастильо, и продолжаем выпуск в субботу, 4 июля. Землетрясение в Венесуэле. Насколько человек защищен от такого рода природных катаклизмов? Что было бы в Испании в случае подобного землетрясения? Добрый вечер, Алекс Джингель.
20: Добрый день. И есть подозрение, что последствия были бы схожими. Так считает Испанская ассоциация дорожных инженеров. В Евросоюзе принята норма по строительству зданий Еврокод-8, которая минимизирует разрушения при землетрясениях до 7,2 балла по шкале Рихтера. Но этот Еврокод-8 в Испании не применяется. Испания строит здания по строительному уставу, принятому в 2002 году, который менее требователен к нормам сейсмической безопасности. Кроме того, абсолютное большинство зданий было построено в 20 веке, когда на эти нормы вообще не обращали внимания. Последнее землетрясение в Испании с человеческими жертвами произошло в городе Лорка, что в автономном сообществе Мурсия, в 2011 году. Сила землетрясения 5,2 балла по шкале Рихтера. Было разрушено 80 зданий, погибли 9 человек, еще сотни получили ранения. Землетрясение в Венесуэле было в 1000 раз сильнее. Комментарий излишний. Но есть один положительный и очень важный момент. Испания не находится в зоне острой сейсмической опасности. Наверное, это также влияет на отсутствие порывов применения Еврокода-8. За последнюю 1000 лет в Испании было зарегистрировано 26 крупных землетрясений. Самое разрушительное из них – 22 сентября 1522 года в Альмерии. Его сила, По шкале Рихтера была приблизительно около 7 баллов. Город был полностью разрушен. Погибло более 2500 человек. Город был полностью разрушен. Погибло более 2500 человек. Кстати, так как старая арабская застройка Аль-Мерии была полностью разрушена, нынешний облик города – результат его восстановления уже в новом стиле после трагедии. Второе по количеству жертв землетрясения имело эпицентр в гранадском поселке Аренас-дель-Рей в 1884 году. Его сила – около 6,5 балла по шкале Рихтера. Погибло около 1200 человек. Это землетрясение чувствовалось также в Альмерии и Малаге. Самой сейсмически активной зоной Испании является Мурсия и то, что находится в непосредственной близости от нее по побережью. Юг провинции Аликанте, Малага, Гранада и чуть дальше Альмерия. В частности, в 1829 году землетрясение силы 6,5 балла унесло жизни 400 людей в городе Торревьеха, что в провинции Аликанте. Каждый год в Испании регистрируется около 2200 подземных толчков, но только около 20 из них чувствуются человеком. В августе 2007 года землетрясение силой 5,1 балла произошло в центральной части Испании, в Сьюдад-Реаль. Оно чувствовалось практически по всей Испании, включая Мадрид. Но далеко не всеми. Никаких человеческих жертв оно не принесло. Да и разрушения были минимальны. В поселке Альмагро, муниципальном театре 19 века, получил повреждение актовый зал. Через 4 года землетрясение такой же силы в Лорке разрушило 80 зданий и унесло 9 человеческих жизней. То есть не все зависит от силы подземного толчка. Очень большое влияние имеет глубина эпицентра и вид почвы. Наибольшую опасность для Испании представляют землетрясения с эпицентрами за пределами страны. На западе Португалии находится мыс Сан-Висенте. Это самая сейсмически активная зона в мире. В Атлантическом океане в районе этого мыса сходятся три тектонические плиты – евразиатская, африканская и атлантическая. Землетрясения в районе мыса Сан-Висенте постоянно чувствуются на юге Испании. Иногда они приносят разрушения и человеческие жертвы, хотя и немногочисленные вследствие достаточной географической удаленности. Тем не менее, в 1956 году в Испании, в Севилье погибли 12 человек, а в 1969 году 4 человека в Уэльве. А наибольшее количество жертв принесло Испании землетрясение в Лиссабоне в 1755 году силой около 9 баллов по шкале Рихтера. Более 5000 человек. Город Кадис не был снесен с лица земли цунами с волнами от 15 до 20 метров только благодаря своим крепостным стенам, которые выдержали удар стихии. В самом Лиссабоне погибло тогда более 100 000 человек.
14: Спасибо, Алик. А последний вопрос, связаны ли землетрясениями с изменениями климата, мы задаем метеорологу и научному консультанту Мар Гомес. Ее последняя книга «Климатический тик-так» только что поступила на полки книжных магазинов. Итак,
0: связаны ли землетрясения, подобные в Венесуэле, с изменением климата?

0: Сталкиваются, высвобождают энергию и вызывают землетрясение. Единственная возможная связь с изменением климата может заключаться в уязвимости территорий. Из-за нехватки ресурсов и других факторов, если такая зона уже подвергается землетрясению, то население, как в Венесуэле, может оказаться гораздо более уязвимым. Но причинно-следственной связи между землетрясениями и изменениями климата в данном случае нет.
1: На злобу дня.
0: Вещая поверх барьеров.
2: Эмиссион en ruso.
3: У микрофона Светлана Демидова.
0: Я у микрофона, и я в мадридской студии. Мадрид, как и любой другой город, лучше всего познается пешком. Писатель, гид, художник и историк Мадрида Карлос Осорио Гарсия де Ойтеса поэтому публикует свою 13-ю книгу «Caminando por Madrid», исследуя Мадрид пешком, и предлагает открыть испанскую столицу через 12 маршрутов, которые соединяют прошлое Мадрида и настоящее Мадрида, исторические улицы Мадрида и повседневную жизнь. И тот самый городской ландшафт, который Карлос Осорио предлагает нам исследовать, сегодня становится предметом все более активной общественной дискуссии о модели развития испанской столицы в настоящем и будущем. За последние 10 лет Мадрид потерял большую часть своих исторических мест. Столетних кафе, театров, магазинов. Зато растет число туристических квартир. В разных исследованиях их оценивают в десятки тысяч в столице, значительная часть из которых считается нелегальной. Международное издание Financial Times не далее как 30 июня этого года публикует обширную статью «Madrid – The Growing Pains of a Superstar City» – «Мадрид – трудности роста города-звезды». Для кого сегодня Мадрид? Для жителей или для туристов? Для денег? Для инвестиций? Или для жителей? На пересечении Мадрида, который можно пройти пешком, и Мадрида, который стремительно меняется, мы говорим с Карлосом Осорио.
4: Bueno, yo tengo una especie de reto desde que yo era muy pequeño.
0: Когда я решил издать эту книгу по моим любимым мадридским маршрутам, это был своего рода вызов самого моего детства. Когда родители водили меня на экскурсии, на культурные прогулки, мне было очень скучно, потому что у меня создавалось ощущение, что большинство гидов в основном хотят показать, как много они знают, и им все равно, интересно тебе это или нет. И мне также, когда я был еще маленький, не нравилось, как они объясняли памятники, потому что это была просто череда стилей, имен и технических слов, чтобы описывать искусство. Я думаю, что искусство лучше подавать через чувства, объяснять, почему это было создано, кто это сделал, для чего, что хотел передать этим произведением, этим памятникам. С этого, по-моему, и стоит начинать. А уже потом, если публика попросит, можно говорить про конические пилястры или коринфские капители.
4: Sí, yo tengo 100 rutas diferentes por Madrid. И estas 12 rutas, pues, incluyen...
0: Когда 20 лет назад я решил организовать экскурсию по Мадриду, причем только для моих друзей и соседей, я сам разработал 100 маршрутов. А в новой книге их всего 12, но они включают лучшие из истории Мадрида, начиная со средневекового периода, затем эпоха Возрождения, затем эпоха Барокко, затем эпоха Габсбургов, затем эпоха королей Бурбонов. В этих маршрутах также есть ссылки на популярные народные мадридские районы, есть маршруты про писателей, которые сделали Мадрид своим домом. И кроме того, есть также экскурсии по особенным заведениям. Те самые столетние магазины и столетние таверны, которые делают Мадрид неповторимым. И все это можно читать как своего рода путеводитель и гулять по Мадриду, а также можно читать дома просто как информацию.
4: Bueno, este libro es una especie de testamento en vida.
0: Я так думаю, что моя последняя книга – это такое своего рода мое завещание для потомков. Про Мадрид, который я люблю. Я рассказываю, почему в один прекрасный момент я решил проводить экскурсии, как я их провожу, по каким местам, о чем эти экскурсии. То, что я предлагаю в книгу, и эти все маршруты по Мадриду, с их помощью, как мне кажется, можно понять душу моего любимого города, его историю, его обычаи и его особенности.
4: Yo llevo descubriendo cosas toda mi vida y cada día que pasa descubro algo nuevo de la ciudad.
0: Мадрид неиссякаем. Мои прапрапрапрадеды жили здесь. Я, кажется, знаю каждую его улицу, каждый закоулок, каждую столетнюю таверну, все виды деревьев, что здесь растут. И все равно, всю жизнь открываю для себя новые вещи. И каждый день нахожу что-то новое, потому что, когда идешь по улице, иногда часто думаешь о своем. И в один день видишь Мадрид с одной стороны, а в другой день с другой. И иногда, проходя в сотый раз по одной и той же улице

0: такая, что всегда здесь стояло, здесь было, а ты просто этого не видел. В Мадриде закопано очень много историй и очень много историй человеческих судеб. Это же столица империи. Империи нет, а столица остается. Через этот город, который пережил многое и радостное, и трагическое, прошло множество людей. Все они, великие и простые, оставили здесь свой след. И часто эти следы скрыты, их не видно с первого взгляда. И хорошо, когда кто-то помогает их обнаружить, что я и делаю.
1: Bueno, yo no tengo muy claro qué es lo que pretendo.
0: Я сам до конца, честно говоря, не понимаю, что именно я хотел бы добиться, когда писал эту книгу. Но главное, что это открытая книга, как и мои прогулки, чтобы каждый мог делать с этой книгой, как и на моих прогулках, все, что хочет. И все же у меня есть цель – познакомить, в первую очередь, сегодняшних, новых мадридцев с Мадридом. Потому что я считаю, что можно любить только то, что знаешь. И важно, чтобы мы любили свой город, чтобы он остался живым, чтобы он не терял свою сущность. Потому что город, как экономический организм, подвержен множеству изменений из-за интересов личных и немногих людей, которые, стоит лишь немного отвлечься, превращают город в бизнес-возможность и при этом сметают традиции, обычаи, образ жизни других жителей. А любить город значит его защищать, заботиться о нем, потому что город, очевидно, не является чем-то холодным или инертным. Город – это совокупность следов множества людей, которые по нему ходили и по нему ходят сегодня. Таков Мадрид.
1: Hay bastante confusión sobre lo que significó el 2 de mayo de 1808, cuando Madrid es la primera.
0: Ты спрашиваешь, почему я не включил в книгу твой любимый маршрут по местам боевой славы мадридского восстания против Наполеона? Может, ты и права. Сегодня не все мадридцы знают хорошо эту историю. Существует немалая путаница вокруг значения 2 мая 1808 года, дня, когда Мадрид стал, по сути, первым европейским городом, поднявшимся против наполеоновского вторжения. Ведь страну невозможно улучшить посредством бомб. Ее можно преобразить через сотрудничество, помощь, культуру, но никогда через насилие и разрушение. И когда приходят вооруженные люди, обещая лучшее будущее, именно тогда мадридцы первыми вышли на улицу в 1818 году, как сегодня это делает Украина.
1: Hoy en día los invasores vienen con una cartera llena de dinero, lo compran todo, y en vez de invasores se llaman inversores.
0: Знаешь, я думаю, что сегодняшние захватчики не приезжают в Мадрид на конях, не приходят с саблями в руках, не с штыками, не с бомбами. Сегодняшние захватчики приходят с портфелем полным денег. Они все скупают, и вместо захватчиков они называются инвесторами. Мадрид в последние 10 лет переживает огромную трансформацию, потому что его превращают в туристический бизнес, и жителей вытесняют из их домов, чтобы делать туристические квартиры.
1: Sí, porque todas las ciudades cambian. Y bueno, pues Madrid.
0: Да, конечно, я понимаю, что время великий меняльщик, и все города меняются. Мадрид тоже жил по-разному и в средние века, и в эпоху барокко, и во время Пресвящения. Естественно, что люди меняют привычки, меняют образ жизни, но ненормально, когда Париж остается без парижан, Венеция без венецианцев, а Мадрид без мадридцев. Город должны обитать его обитатели, а не туристы. Если мадридец покидает свой дом, уезжает из Мадрида, значит, мадридцу не дают в его доме жить. И тогда город превращается во что-то другое, вместо размещения для туристов, именно в то, во что сейчас пытаются превратить Мадрид. Но только у Мадрида пока еще есть очень сильное сопротивление. Есть еще мадридцы, которые отказываются выезжать из своих домов в центре, где их жили бабушки, дедушки, прадедушки, прабабушки. Таких мадридцев много. И исторический центр Мадрида, который является главной целью для риэлторов, он ведь самый большой в Европе, там живут много мадридцев, поэтому риэлторам не удается продать полностью Мадрид на откуп. Все еще есть люди, которые живут на этих улицах и которые будут жить там дальше.